А? Не знаю, что это вам. Ай! Чи-чи-чи-чи-чи! Бум-бум-бум! Конгач! Ай! Конгач, чеман, конгач! Конгач, чеман, конгач! Конгач, чеман! Чи-чи-чи-чи-чи! Бум-бум-бум! Конгач! Конгач, чеман, конгач! Конгач, ай! Чи-чи-чи-чи-чи! Бум-бум-бум!